0: Aplaus tě může nabít, ale i zabít. Tak bacha na to. Ondřej Ruml.
1: Aplaus.
2: Запрещенные Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!